хийсэн нэлцээндээ Арав энэ та Дирия Women of Hope Face Program Эди Аджи Тано Аджи Эя Baby Contest Эя Аджи Дил Атолис Анне Women of Hope Fair Rodeo Та Лейконе И Аджи Эя Ди Нацвос Далтха Ад Ишин Алтха Чачуди Дио Инлиги Арав энэ та E aja ea bini ka dos was a nila birth through five aja a kipi da chagi da ne aja ea da ea stato lis games bubbles that e aro in the da da dishi aja be dish wasan zinigi ea be ea ni ka dos was a ne raffle prize da ea aja bin yet ishi besa be da dos nishin lingi E aja ea lawa, batid ua bina nada dish kilin zinigi face staff. E la ea aja nabdol kidol eil 505-495-8348-0399 aja da ea bishbo dilne. Do da anie Rimanav ho face program a da ea ndahoja dol eil da nila. E aja ea la bina nada dish kilin zina Ruby Beaver da ea aja bin yebija bishpo dilne. Face Family Enrichment, Rimanav Ho Fair, Rimanav Ho Face Program, e aja bishpo na 505-495-3845 da email ilishruby@rnsb.k12.nm.us. E aged eahat e lasto. As time grass cancel National Public Radio has on the Dane git ea caution at this nilt on the list.